grave. My mama gets that thing and my nigga must talk about. Я более-менее как-то доехал до дома, поставил.